0: Discotheque Alive, а еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Не пропусти.
1: Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс.ру.

0: выпускаем MySkyO. Прямо же сейчас в столице 3.34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Z-Bay, Portugal и Man. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: Европа+.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless, New Religion.

0: Сперва здесь звездочка Розе в составе Бруно Марса и суперхит «Апати».
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: заканчиваться никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек «Miles Away», не пропусти.
1: Европа плюс. Больше хитов, больше музыки. Европа плюс.ру.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Direction, Zayn Malik, Die For Me. И все это и не только специально для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшем полчаса.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Перми уже 7:00. Просыпаемся вместе с новостями и Анной Лукиной. Ань, доброе утро.
2: Доброе утро. Евросоюз и Украина объединились для разработки беспилотников. В России стали чаще закрываться турфирмы. И в Перми отремонтируют необычный фонтан. Далее подробности. Евросоюз и Украина объединились для разработки беспилотников. О создании специального альянса объявили в Еврокомиссии. Объединение займется производством дронов и систем защиты. Предполагается, что такой союз усилит безопасность и оборону Европы и Украины, пишет РТВ. Чтобы защитить небо, ЕС и Украине нужны современные технологии перехвата и новые модели дронов. Запуск объединения ожидается в ближайшие месяцы. В России стали чаще закрываться турфирмы. Как пишет «Коммерсант», за первый квартал работу прекратили около 1500 фирм. Это на треть больше, чем год назад. Эксперты связывают это с падением спроса. Из-за ограничений на перелеты на Ближний Восток россияне стали реже ездить за границу. Внутренний туризм тоже не показывает роста. Поездок по стране стало меньше на 4%. Кроме того, компаниям пришлось возвращать деньги за отмененные туры. Многие фирмы – это малые предприятия, которые сталкиваются с ростом расходов и налоговой нагрузкой. Сегодня в Перми будет действовать временная схема движения для нескольких межмуниципальных маршрутов. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы и репетициями парада. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Изменения затронут маршруты номер 116, 117, 118, номер 175 и 530. Ведомстве обратили внимание, что остановки на улице Сибирской и Луначарского обслуживаться не будут. Вместо остановки улицы Луначарского вводится новая остановка ТРК «Семья». В Перми отремонтируют необычный фонтан в Закамске, пишет информационное агентство «Текст». Он находится в сквере имени Александра Невского. Как сообщили власти, на данный момент на объекте выполняется восстановление гидроизоляции. Окончание работ запланировано на 15 мая. Фонтан Тетеря в сквере имени Александра Невского – один из самых необычных фонтанов в Перми. Его название обусловлено скульптурой птицы, которая является центральным элементом фонтана. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 14, плюс 17 градусов. Ветер северный до 5 метров в секунду. На Европе Плюс стартует «Бодрое утро». Всем отличного дня.
3: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
4: Будет Пермь по будням.
1: 8:02 в Перми. Всем привет, всем бодрого, доброго утра, ребята. Что сегодня за день такой, а? Прекрасный. Во-первых, припятница, там уже выходных вообще, да? Во-вторых, 7 мая, сегодня день радио отмечается. Всех влюбленных в радио мы поздравляем. Спасибо большое. Да, это мы, я Алексей Мартин, Таня Лукина.
2: Доброе утро.
1: Вот, мы принимаем поздравления сегодня, ну и Европлюс, ну так, чуть-чуть, да? Вот, и что? Вместо этого будут у нас главные хиты, ну, взамен, так сказать, и подарки. В следующем часе можно будет забрать приглашение на кинокайф «Опасные отношения». Это предпремьерный показ триллера. Вот, в следующую среду состоится. Довольно любопытная история должна быть. 8:10 примерно. Мы сыграем «Будь в форме». На кону будет слот на 5 километров на забег.рф. Если хочешь попасть в команду «Европа Плюс», попробуй. Ну и в этом часе в утреннем триатлоне один, два или целых 3 литра молока протеинового, энергичного, безлактозного можно будет забрать и выиграть. Угу.
2: С праздником, Лёш.
1: Спасибо большое.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: встает?
1: Подарки на Европе Плюс возьмет.
2: Утром утре, утре на Европе Плюс.
1: 10 минут восьмого в Перми. Да, собрались, все знаем. Проснулись и уже могли, можете услышать правильные ответы на игры этого бодрого утра. Маленький бонус для тех, кто включил Европу Плюс. Что нужно будет выбирать? Второй вариант ответа в игре «Кинокайф» принесет пару приглашений на предпоказ триллера «Опасные отношения». В следующем же часе в 8.10, чтобы выиграть слот на 5 километров на забег.рф, нужно будет выбрать вот такие варианты, назвать их, да, 45 и молот. Запомнили, да, 45 и молот. В утреннем триатлоне в этом часе выбирай третий новостной заголовок и следующий хит, чтобы забрать все 3 литра молока. Пока же продолжаем просыпаться вместе с Sophie and the Giants.

0: 20 минут 8 в Перми. Оставаться надо, ну, как минимум, чтобы гороскоп послушать. Впереди надо узнать, что звезды советуют на четверг, 7 мая. Перед этим My Heart Goes от Sam Feld, To the Moon and Back от Savage Garden и Hollow от Эбен. Дождись.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается в 3 балла из 10. Небольшие затруднения в городе есть, так придется постоять на улице Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. Здесь вы оставите 15 минут и примерно столько же времени потратите на улице Стахановской и улице Мира от моста через железную дорогу до шоссе Космонавтов. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
3: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
1: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
4: ТАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
1: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Спешилова, 107Б.
2: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701. Европа плюс. Бодрое утро!

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 31 минут 8 в Перми. Сегодня четверг, 7 мая. Овны и звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек.
3: Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы.
2: Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек. Хотя бы постарайтесь.
3: Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять.
2: Львы, вы точно не заскучаете. Придется заниматься несколькими делами сразу.
3: Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют.
2: Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
3: Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям.
2: Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят.
3: Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно.
2: Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют.
3: Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.
2: Мота, послушаем прямо сейчас намек на нас.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе+.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Утренний триатлон на Европе Плюс. Докажи, что проснулся.
2: 35 минут восьмого в Перми. Ребята, кто-то проснулся. Да, если это ты, если ты хочешь выиграть 3 литра молока сейчас, энергичного, протеинового, безлактозного, звони, набирай 207-09-57. Дозвонишься первым, первый литр автоматически твой. 207-09-57. Звони.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
5: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Сейчас плюс 13 градусов, днем потеплее до плюс 17. Ветер северо-западный слабый от 3 до 10 метров в секунду.
6: Что у нас по курсу, дорогая?
7: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
6: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
7: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
6: Звоним 248-40-49.
7: Застройщик ООО «СЗ ПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
8: Реклама.
9: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
12: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Талабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
10: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
3: Бодрое утро на Европе.

0: Утренний триатлон. На Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Спонсор игры – производитель функционального питания «Бомбар».
1: 41 минут 8 в Перми. Мы играем вместе с Викой, которая в районе восточного обхода сейчас находится, движется на работу. Вика, привет тебе. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вика, у тебя уже есть одна чашка... Ой, не одна чашка кофе. Нет. 1 литр молока. Это даже круче. Протеинового, безлактозного для твоего энергичного утра. Протеинового молока «Бомбар». Чтобы выиграть еще парочку, нужно послушать Аню. Аня.
3: Вика, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: А продолжи заголовок. Незнакомцы объединились, чтобы... Первый вариант – создать свое государство.
1: Так.
3: Второй – побеседовать на улице.
1: Угу.
3: Третий – подтолкнуть остановившийся автобус.
2: Третий.
3: Подтолкнуть автобус.
2: Да.
1: Получается так?
3: Да. А за одним побеседовать на улице и...
4: Быстрее
1: стало. Там что-то... Кто-то, да. Кто там у тебя
3: какой-то
1: включился,
3: робот.
1: Вика? Ты с роботом едешь?
2: Да.
3: Здорово.
1: Как зовут робота?
2: Навигатор.
1: Я понял. Хорошо.
3: Вика права.
1: Супер. Да. И от меня задание. 3 музыкальных отрывка. Скажи, какой из них звучал на Европе Плюс в этом часе. Бенни Бланко, I found you. Может быть, ты слышал Иман Бека «I'm just feeling». Лива Эбон Халлоу. Три варианта и только один из них верный. Как вы выбираешь?
2: Давайте снова третий.
1: И снова ты права. Молодец! Все 3 литра молока «Бомбар» ты получаешь, зарабатываешь, ребята, и вы тоже попробуйте выиграть завтра в утреннем триатлоне 1, 2 или целых 3 литра. Покажем в динамике. Скоро попадет Биберекса Self Control.
5: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Рокет топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
6: Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: минут восьмого в Перми. Мы с вами продолжим просыпаться дальше вместе с главными хитами. В следующем часе нас ждет и кинокайф, где можно выиграть пару приглашений на предпоказ триллера «Опасные отношения». И также твоя возможность забрать слот на 5 километров в забег.рф в игре «Будь в форме» уже очень-очень скоро. До финала этого часа послушаем Sugar Babe Stronger и Over You от Offenbach и Джастина Джессо.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: России.
1: Всем привет, в Перми 8.00.
2: Европа плюс. Новости с плюсом.
1: Послушаем Анну Лукину, которая уже пришла в твои динамики и готова что-то интересное рассказать, поведать Аня.
3: Немало жителей Австралии положили начало дебатам в соцсетях, рассказав, как именно они покупают брокколи. Эти люди отрывают у брокколи стебли, чтобы после взвесить на кассе самообслуживания и, как нетрудно догадаться, заплатить поменьше денег. И хотя некоторые люди согласились, что такая экономия разумна, все-таки идею одобрили не все. Прежде всего, обдирание брокколи назвали как минимум неэтичным. Собственно, в некоторых магазинах уже заметили привычку людей уродовать брокколи. Покупателей, пойманных на таком деянии, грозятся заставить заплатить за товар двойную цену. Кроме того, отрывание стеблей не совсем понимают диетологи и повара. Ведь они ничуть не менее полезны и вкусны, чем соцветия. Поэтому можно брать брокколи целиком. Здесь вы не обидите ни себя, ни магазин, ни других покупателей.
1: Вообще хитро придумано. Но это же давно уже известно, что когда берешь там бананы, не бери связку бананов.
3: Почему?
1: Ты что, не знаешь?
3: Нет, я не знала.
1: Ну, ты просто, когда по отдельности берешь бананы, это будет в разы меньше, чем связка, там, за счет вот этой вместе.
3: А если семья большая, нужна связка?
1: Ну, возьми и по очереди каждый банан здесь.
3: Да?
1: Да, это будет... Ладно, может, я что-то придумаю, но мне кажется, что это меньше. Мне кажется, что это... Так, подтвердите, пожалуйста, я прав или не прав в группе ВКонтакте «Европа плюс перед». Напишите.
3: Что по отдельности нужно взвешивать.
1: Да, да.
3: Когда Саад наехал на машине на дорожную выбоину и повредил колесо, он понял, что должен устранить небезопасную яму. Житель Канады самостоятельно и на собственные деньги заделал выбоину, а после продолжил бороться с повреждениями дорожного покрытия. Саад рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города и откликаясь на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться целых 2 года. А вскоре у Саада появился единомышленник по имени Энтони. Неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже 2, многие называют дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы не ищут. Единственное, что им хочется, это привлечь внимание властей к дорожной проблеме.
1: Этому городу нужен новый герой.
3: Да. В общем, проблемы дорожные присутствуют везде.
1: Угу. Все?
3: Да.
1: Круто.
0: Бодрое утро на Европе плюс.
2: Будет Пермь по будням.
1: Ну, не круто, типа, что проблемы присутствуют дорожные везде, конечно. Просто, блин, прикольные новости, Ань. Да, спасибо. Ладно, 9:03 в Перми. Продолжаем просыпаться. Главные хиты вместе с нами каждую секунду. Ну, куда мы от этого уйдем? Это же Европа плюс. Ближе к финалу этого часа. Послушаем. Ой, поиграем в кинокайф. Там, может быть, выиграть пару приглашений на предпоказ фильма «Опасные отношения». Ну, а прямо сейчас любителей бега рекомендую прильнуть к динамикам. Да ладно, что там динамикам? Телефоном звоните 207-09-57. Впереди игра «Будь в форме», которая принесет кому-нибудь из вас слот на 5 километров на забег.рф. 207-09-57. Звоните и ответьте на несложные спортивные вопросы.
0: Бодрое утро на Европе плюс.

0: Европе плюс.
1: 9 минут 9 в Перми. Продолжаем готовиться к 10-му всероссийскому полумарафону забег.рф, который состоится уже 23 мая в субботу. Как бы не в следующую субботу, а через субботу. Пройдет он при поддержке Европы плюс. Мы собираем свою команду. Команду Европы плюс, которая побежит 5 километров. Да, немного, но в целом, чтобы поддержать свою форму, поддержать бег в целом, это можно. Денис с нами попытается сыграть, выиграть свой слот на 5 километров. Находится он сейчас на работе в центре. Денис, привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Денис, как у тебя вообще со спортом обстоит?
2: Неплохо обстоит.
1: Неплохо, но как бы можно и получше получается. Или нет, или у тебя какие-то рекорды есть там?
2: Да я так-то в волейбол играю, меня вот коллега на бег подбила.
1: Это хорошо, это прикольно. Такой маленький челлендж получается. Ну окей, сейчас будет 3 вопроса, хотя, может быть, тебе и 2 будет достаточно. Ответишь на них, получишь 2 балла, получишь свой слот на 5 километров. Первый вопрос, довольно простой. Сколько минут длится чистый футбольный тайм?
2: 45.
1: Есть 1 балл. Цинь. Ну и второй вопрос, чуточку посложнее. Какой снаряд метают спортсмены в секторе с сеткой?
2: Игро. Копье.
1: Хоккейный клуб есть такой.
2: Молот.
1: Ой, да это же правильный ответ. Даже третий вопрос не понадобился. Ты посмотри. О, да. Ну, вытянули, получается, репку. Хорошо, Денис, я тебя поздравляю. Красавчик, молодец. Слот на 5 километров забираешь. Пускай коллега рассчитывает на тебя. Ну, она рада, я чувствую. Так или иначе. Ребята, вы тоже можете попасть вместе с нами на забег.рф, пробежать 5 километров в команде Европы+. Как это сделать? Завтра звоните в игру «Будь в форме» примерно в это же самое время и отвечайте на несложные спортивные вопросы. Все получится. Увидимся с вами.
0: Бодрое утро. Будет Пермь по будням. Европа.

0: Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс, 20 минут 9 в Перми, дальше будет гороскоп. Сразу после Махомби Hello, Broken Strings от Алан Уокера и Катрин Райан и Disturbia от Минелли и R-City. Дождись.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается уже в 5 баллов. Затруднен проезд на улице Мира от Советской Армии до улицы Карпинского. Здесь скорость потока транспорта всего лишь 8 км в час. С такой же скоростью движутся автомобили и на улице Стахановской. Достаточно тесно на Карпинского от Декабристов до улицы Стахановской. Здесь вы оставите 10 минут. Вяло текущее движение на улице Васильева. Затор на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. И в центре в эти минуты не протолкнуться. На улице Попова от Пушкина до улицы Монастырской. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
1: Реклама.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь. Парковые 45В.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: ДАФ Авто 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФ Авто». Бродовский тракт 15. 246-26-06.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу Камская долина, Спешилова, 107Б.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Утро без очков. За рулем, в спортзале, в привычном темпе, с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Перми. 219-5701. Европа+. Бодрое утро!

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 31 минута 9 в Перми, сегодня четверг, 7 мая. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек.
3: Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы.
2: Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь.
3: Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять.
2: Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу.
3: Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют.
2: Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
3: Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям.
2: Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят.
3: Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно.
2: Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют.
3: Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.
2: В динамиках Let Me Be от Second Voice прямо сейчас.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 35 минут 9 в Перми. Ребята, мы готовимся к новому кинокайфу. В следующую среду, 13 мая, отправимся в кино первыми смотреть триллер «Опасные отношения» вместе с Самарой Уивинг. Кто готов отправиться с нами? Кто готов прямо сейчас выиграть пару приглашений в кино? Звони, набирай 207-09-57. Будет вопрос, пару вариантов ответа, вопрос несложный. 207-09-57, звони, линия свободна.
5: Прогноз погоды.
6: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
7: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня переменная облачность без существенных осадков. Сейчас плюс 14 градусов, днем синоптики обещают до плюс 17. Ветер северный слабый от 4 до 10 метров в секунду.
8: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
9: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
10: Реклама.
11: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
14: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
9: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
9: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 41 минута 9 в Перми, на следующей неделе, в четверг, 14 мая, на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Выходит он при поддержке Европы Плюс, и поэтому мы увидим этот фильм первыми уже 13 мая в синема-парке «Семья». С нами пытается пойти Дмитрий, который находится сейчас на Южном, на работе. Дима, привет тебе, привет, доброе утро.
5: Привет, привет, доброе утро.
4: У тебя уже сейчас есть шанс забрать пару приглашений в кино. Для этого ответь на мой вопрос. Кем являются друг другу главные герои фильма «Опасные отношения»? Они коллеги или они семейная пара? Дима, ты чё?
5: Давайте будут коллеги.
4: Коллеги, считаешь ты? Понятное дело, что Дима... Дим, ну ты трейлер даже чуть-чуть не посмотрел. Все, так, на пересдачу посмотреть трейлер и попробовать выиграть еще приглашение. Вот, ребят, ну нужно прислать, получается, тогда, если вы хотите выиграть пару приглашений на кинокайф «Опасные отношения», в личку группы ВКонтакте «Европа плюс Пермь». Кем же все-таки являются главные герои фильма «Опасные отношения» по отношению друг к другу? Кто справится с заданием первый, получит пару приглашений в кино на предпоказ фильма «Опасные отношения». Пока же послушаем «All My Life» от Purple Disco Machine Magician.
3: Бодрое утро.
2: Будет Пермь по будням.
3: Европа Плюс.

0: BTS FM на Европе Плюс, 51 минута 9. В Перми есть победительница, зовут ее Катя. Она справилась с заданием самой первой. Конечно, главный герой фильма «Опасные отношения» — это семейная пара. С Катей мы уже увидимся на Кинокайфе 13 мая. Если ты хочешь, сегодня с 3 до 4 успевай забрать свои приглашения. Ну, в 3.10, если быть точнее. Впереди будет «Майская У» вместе с Тимуром Бодровым. Минут через 9 он придет в твои динамики. До финала этого часа «Make Me Feel» от Бенаси Бразерс и Тенни, «Dance Alone» от Си и Кали Минаук. Дождись.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук.

0: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УКРН 1111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская у И. Тимур Бодров. С добрым утром.

0: Майское У на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно спасибо, спасибо. Отдельно поздравляю вас с тем, что стартовало Майское У. Привет, салам, Изен. Я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп! Игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем Майское У.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Эль и Солто. Дорогой, вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
4: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.

замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. И если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто? Куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ «Юника Акулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая. Синема-парк «Семья».
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Реклама.
11: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и

0: Интерест от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФ Авто». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: партнер Европа Плюс.
1: 12+.
2: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем. 18+.
3: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный, это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо
1: огромное. Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Lost My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрытия.

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

треке «Drinking from the bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот, ну и как хорошо, что сегодня пре-пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.

0: бог новостей. Марат Бикметов здесь.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в 480 долларов. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 миллионов и 700 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам, звезды, и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Want You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-май-краб».
7: Реклама.
8: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
9: ООО «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64.
10: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: ТАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ТАФАВТО. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
12: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейдин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» — официальный дилер шоссе Космонавтов 316В.
13: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. Мая с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты» на Карла Мадыраха 7. Узнайте больше. 248-38-95.
14: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
16: Майское У на Европе плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомимся, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинание. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Но поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
2: Наповал.
1: Еще раз?
2: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
2: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
2: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
2: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
2: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
2: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света. И для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам. Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Вполне успеха этого трека я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их супер Nova Love. Реклама.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Это волшебное дерево.
15: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
16: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Майское У на Европе Плюс.

Вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы наоборот мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского утра.

фильме «11 часов». На Европе Плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Трамп назвал условия завершения операции против Ирана. В пермских вузах подорожает обучение, и в России набирает популярность судебный туризм. Об этом и не только. Далее. США могут завершить военную операцию против Ирана, если Тегеран примет условия Вашингтона. Об этом Дональд Трамп написал в своих соцсетях. По словам американского президента, после этого блокаду с Ормузского пролива могут снять, а судоходство восстановить для всех стран, включая сам Иран. При этом Трамп предупредил, что если Тегеран откажется от предложенных условий, американские удары могут возобновиться. Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта пока сохраняются. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора, лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. В Перми 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Победы. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Власти и полиция могут проводить рейды по выявлению магазинов и торговых точек, которые не соблюдают запрет. Пермские вузы в новом учебном году увеличат стоимость обучения. По данным нового компаньона, стоимость технического образования увеличится на 4-5%, гуманитарного на 7,5%. Самой дорогой специальностью на бакалавриате станет дизайн, 510 тысяч рублей в год. В магистратуре стоимость онлайн-программ составит 480 тысяч. В Пермском институте культуры пояснили, что цены были пересчитаны в пределах инфляции. В России набирает популярность судебный туризм, пишет Лента.ру. Граждане все чаще ходят на открытое судебное заседание, чтобы посмотреть на реальные драмы вместо кино. Самое популярное – это слушание по разводам, разделу имущества и спорах о долгах. Также пользуются спросом громкие уголовные процессы. В основном их любят домохозяйки и молодые девушки. Меньше всего судебных туристов интересует скучное разбирательство по штрафам и налогам. В завершении выпуска информация о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков. Днем плюс 14, плюс 17 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Далее на Европе Плюс продолжается майское усть Тимуром Бодровым. Всем отличного настроения.

0: Билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Рускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майскому Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классно.

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Привет! Ты проснулся?
7: Ну да.
6: Мы разбудим тебя!

0: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
3: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
4: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту.

0: Пермь.ру.
1: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов 316В.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и... Нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей. Идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. И тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
0: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.

0: 213-220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
1: Да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо, ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европу Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В майском У.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен Lose Control, The Door. Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское У будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-744-647-92-50. 0+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс. Не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров. А далее на Европа Плюс. Как вы любите? Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15:35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «Oh My Crab».
3: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204

0: Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада Дафавто». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
3: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пожалуй, Солтон на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Offenbach, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Абулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой. Реклама.
4: Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ру. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ру. Выбирай сердцем. 18+.
7: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Die For Me. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бади, Нью, Рок, Свежая, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
0: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
3: 13 мая. Синемапарк «Семья».
0: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
3: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
0: Для лиц старше 18 лет.
4: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
5: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер шоссе космонавтов 316В.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
7: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
0: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Блюз. Барри Так. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome. Пока же. Двигаемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights. И дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
7: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
8: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников. Подарочный мир! Ищите воздушные шары! Нужна праздничная атрибутика! Или красивая упаковка. Обращайтесь в оптовую компанию «Подарочный мир». Парковый 45В.
9: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район красных казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
12: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
15: 89,4 FM.
16: 89,4 FM.
15: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: Плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Ловите в это время Леони, Келлан Скотт.

0: и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про...

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрестков.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европаплюс.ру.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона, Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северный ветер 4 метра в секунду, днем плюс 17 градусов.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-май-краб».
7: Реклама.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
10: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко, это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе – идеально, в кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
13: Служба в Перми. 219-5701.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Crime Radio на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again и Rehab Pelican тоже здесь. Лока-Лока. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Доброго дня, в Перми 15.00. Европа плюс. На Европе плюс в этот час новости с нами Анна Лукина. Аня, пожалуйста.
1: Добрый день. Новая Зеландия ввела пакет санкций против России, мобильные номера отвяжут от регионов и в Перми отремонтируют необычный фонтан. Далее подробности. Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций против России. Он стал 35-м по счету. Под ограничение попали 20 россиян и организаций. В частности, в черный список внесли российские компании, связанные с военно-промышленным комплексом. Кроме того, ограничения введены против Института прикладной физики РАН, пишут Вести. После начала спецоперации Новая Зеландия ввела санкции более чем против 2000 физических и юридических лиц. На днях Великобритания включила в санкционный список еще 10 россиян и 8 организаций. Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. В Перми ожидается рост цен на такси, но он будет менее резким, чем в Москве и других крупных мегаполисах. Как пояснили аналитики, в Перми рост цен будет сдерживаться за счет того, что услугу перевозки оказывают самозанятые водители на личных автомобилях, для которых стоимость поездки, по сути, равна цене топлива и свободного времени. Эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость поездки в Москве и крупнейших городах может подняться на 20-30%. Среди причин – рост цен на запчасти и обслуживание, удорожание страховки, а также постепенное сокращение субсидий водителям со стороны агрегаторов. В Перми отремонтируют необычный фонтан в Закамске, пишет информационное агентство «Текст». Он находится в сквере имени Александра Невского. Как сообщили власти, на данный момент на объекте выполняется восстановление гидроизоляции. Окончание работ запланировано до 15 мая. Фонтан Тетеря в сквере имени Александра Невского – один из самых необычных фонтанов в Перми. Его название обусловлено скульптурой птицы, которая является центральным элементом фонтана. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, плюс 17 градусов, ветер северный до 6 метров в секунду. На Европе Плюс стартует Пермь онлайн. Встречайте Алексея Мартина.

продолжаем с вами здесь в припятницу отдыхать и слушать хиты. Ближе к финалу этого часа мы сыграем голодные игры, на кону будет сертификат на роллы. Ну и буквально минут через 6, ну да, мы успеем сыграть в кинокайф. Прямо сейчас можно набирать 207-09-57, если хочешь билеты на приглашение, на предпоказ фильма «Опасные отношения». Из музыки мы послушаем Эйву Макс «Майо Майо» в этом часе. Появится Рэй Далтон и «All We Got». И еще раньше «Медуза» и «Дермот Кеннеди» «Paradise». Paradise. 207-09-57. Звони и сыграем в кинокайф.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 9 минут 4 в Перми. На следующей неделе, 14 мая, на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же увидим его первыми 13 мая, в среду, в синемапарке «Семья». К нам пытается присоединиться Маша, которая сейчас находится в районе Деткамской долины, Едзакамск. Маш, привет тебе. Привет.
5: Привет, Европа Плюс.
4: Маш, есть вопрос, пару вариантов ответа. Справишься, получишь пару приглашений на предпоказ на «Кинокайф. Опасные отношения». Назови режиссера этого фильма. Йоргос Лантимос или Йорма Таконе?
5: Мне кажется, второй.
4: Второй. Йорма Таконе. Йоргос Лантимос, если что, тоже потрясающий режиссер. Но фильм «Опасные отношения» снял действительно Йорма Таконе. Это верный ответ. Поздравляю тебя! В следующую среду ты идешь вместе с нами на «Кинокайф». Супер!
5: Спасибо большое!
4: Ребята, больше приглашений в кино. Завтра в 8.35 можно будет выиграть. Ну, либо также в 15.10, часть теперь онлайн. Вы самое главное, не упустите свою возможность и заберите их. Ладно? Майли Сайрус, «Sound of the World» уже в динамиках.

0: 19 минут 4 в Перми. Дальше четверг, 7 мая, продолжается. Гороскоп появится вскоре. Звезды расскажут, что тебя ждет сегодня. Перед этим Рэй Далтон, All We Got, Cry Cry от Усианы, Miles Away от Offenbach. Дождись.
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя крутыми призами. Три простых задания и три заряжающих подарка от производителя функционального питания Бомбар.
3: Доброе утро, Пермь. Спасибо, Европа Плюс.
1: Утренний триатлон. По будням в 7:35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
4: Реклама. Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов 316В.
5: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес.

0: забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
1: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219.

0: Гороскоп.
1: 30 минут четвертого. В Перми сегодня четверг, 7 мая. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что на что вы не в силах вообще повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которых вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Ртуть от Вань Дмитриенко уже в динамиках.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Европе плюс.
1: 35 минут 4 в Перми. Давайте, ребят, сыграем. На кону сертификат на роллы. О, да. Нормально, можно будет отобедать, отужинать. Ну, короче, устроить себе небольшой праздник. Вот, по крайней мере, в ближайшие майские. Звони. 207-09-57, если хочешь выиграть. 207-09-57. Мне нужно два игрока.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас плюс 18, ясно. Завтра синоптики вещают переменную облачность, к вечеру вообще будет дождь. Ночью плюс 9, плюс 11, завтра днем до плюс 21 градуса.
2: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника Абулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой.
2: Реклама.
5: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь, Парковые 45В.
6: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Партнер Европа Плюс.
1: 12+.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
4: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «О май краб». ИП Гордеев Михаил Андреевич. ОГРН ИП 323-595-800-014-143.
2: 41 минута 4 в Перми. Мы играем вместе с Ириной. И она сейчас находится в Закамске на работе. Ирина, привет тебе.
3: Да, всем добрый день.
2: И Ришатом, который на вышке второй дома. Ришат, привет.
4: Всем привет.
2: Итак, история довольно простая. Мы играем в съедобное и несъедобное. Ваша задача на мои зачастую непонятные слова — говорить, что съедобно, а что нет. Если вы ошибаетесь, ход переходит к сопернику. Соперник ошибается, обратно возвращаемся к вам. И так до тех пор, пока не закончится 30 секунд. Кто в финале 30 секунд остается, на ком ход завершается, тот и побеждает. Так, кто же выиграет сертификат на 2000 рублей на роллы «О май краб»? Ирина, начнем с тебя. Ты готова?
3: Да.
2: Первое слово для тебя сегодня аматричана. Аматричана – это съедобно, нет?
3: Давайте да.
2: Клапштос?
3: Нет.
2: Зевник?
3: Да.
2: Нет, это рыболовное приспособление. Переходим к Ришату. Ришат Сан-Джовезе. Съедобно?
4: Съедобно.
2: Абсолютно верно. Анчан?
4: Съедобно.
2: Да. Нан-базуки, Ришат?
4: Съедобно.
2: Беллини. Как скажешь, так и будет сейчас, Ришат. Беллини, это съедобно, считаешь ты. А беллини, Ришат, это коктейль такой. Ну, конечно, съедобно. Супер. Вот ура! Так вот взял нормально все в свои мужские руки. И все съедобное сразу же отличил. Несъедобное, красавчик, молодец. Ирин, не расстраивайся ни в коем случае. Мы еще продолжаем разыгрывать сертификаты на роллы. Но сегодня повезло именно Ришату. Ребят, если вы хотите немножко вкусности отведать, завтра в голодные игры можно дозвониться также в 15:35. Самое главное, не проспить свою возможность.

0: минут четвертого в Перми. Дальше будет больше хитов, больше музыки. Ну и Алексей Манулов появится, конечно, само собой. День радио продолжается. Продолжаем отдыхать в компании лучших хитов. До финала этого часа PH Electro, Englishman in New York и My Oh My от Ava Max. Дождись.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: справку.
1: А вот алгоритм перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотел найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Очень трогательная, великолепная елка на Европе Плюс с хитом «Проще». Всем привет, всем. Сегодня 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама. Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Утро без очков. За рулем, в спортзале, в привычном темпе, с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от

Подкаст.рф. 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк». Реклама.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: «Дафавто» 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в «Дафавто» 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
9: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
12: Рекламная служба в Перми. 219-57-01.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Европа. Плюс.

0: Мария составит компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: это было с хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза, Don't Wanna Go Home. Сегодня четверг, 7 мая, завтра уже пятница долгожданная, значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О май краб».
2: Реклама. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Бомбар представляет.

0: апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
3: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс, а также дилеры обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
4: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В «Медси» лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. «Медси» – четко видеть просто. 215-06-30.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа.
2: Плюс.

0: На Европе Плюс BTS, у которых сейчас масштабный тур. С 7 по 10 мая выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме. Это факт.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
1: Реклама.
6: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б.
7: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый, 45В.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Юни-С, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. Чанган. Инженер.

0: стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада Дафавто». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Прокс, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук. 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1-11-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальной дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Это волшебное дерево.
11: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: настоящего мастера своего дела. Body Talk — это диджей-продюсер Али Фарбен. На Европе Плюс, а ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни, но главное, конечно, в его жизни — это музыка. Али Фарбен, Body Talk, 2 недели у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, а завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя крутыми призами. 3 простых задания и 3 заряжающих подарка от производителя функционального питания Бомбар.
3: Доброе утро, Пермь. Спасибо, Европа Плюс.
1: Утренний триатлон. По будням в 7:35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
4: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: ТАФ Авто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ТАФ Авто. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. Чанган. Инженер.

0: OMICRAFT.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicraft.ru или по телефону 248-59-55. Бердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
2: 18+.
3: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район красных казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 000 рублей.

0: удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Спешилова 107Б. Белджи. Надежность в движении.
1: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
2: Европа.
1: Плюс.

0: музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холли Молли. Впереди Холзи.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте нашточкодом.рф. Не является публичной картой. Реклама.
4: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: OmyCrab.Нерм. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omycrab.ru или по телефону 248-59-55. Поверьте, Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: DAFAVTO 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в DAFAVTO 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
3: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает.
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: Сутки заказывай доставку.
1: А вот Аргумент перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

На Европе Плюс новости. С вами Анна Лукина. Здравствуйте. Минтранс отложил запуск чартеров между Россией и Малайзией. В пермских вузах подорожает обучение и названы популярные города для майского отдыха. Об этом и не только. Далее. Минтранс отложил запуск чартеров между Россией и Малайзией. Старт перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия заказов от туристических компаний, рассказали ТАСС в ведомстве. Там пояснили, что авиакомпания Red Wings все еще ведет переговоры с туроператорами для установления конкурентных цен на туры. Также продолжается процесс аккредитации российской авиакомпании в Малайзии. Запустить чартеры в страну Юго-Восточной Азии обещают уже 2 года. Теперь точные даты неизвестны. Российские врачи смогут следить за пациентами по умным приборам. В правительстве готовят поправку, которая узаконит персональных медицинских помощников. Как пишут ведомости, последние 3 года специальные устройства тестируют в 16 регионах. Власти признали эксперимент успешным и хотят внедрить новшество по всей стране. Пациентам будут бесплатно выдавать глюкометры, тонометры и другие устройства, которые автоматически передают данные врачам. В планах к 2030 году обеспечить умными устройствами половину пациентов. Роспотребнадзор назвал общее количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано 789 обращений, из них 174 – ребенка. Наибольшее количество пострадавших обратились в Пермском районе и Перми. Клещи нападали на пермяков чаще всего на придомовой территории, реже – в индивидуальных садах и в лесу. По результатам лабораторных исследований 33% клещей были инфицированы. Пермские вузы в новом учебном году увеличат стоимость обучения. По данным нового компаньона, стоимость технического образования увеличится на 5%, гуманитарного на 7,5%. Самой дорогой специальностью на бакалавриате станет дизайн – 510 тысяч рублей в год. В магистратуре стоимость онлайн-программ составит 480 тысяч рублей. В Пермском институте культуры пояснили, что цены были пересчитаны в пределах инфляции. Названы города, в которых россияне хотят провести майские праздники. Топ-5 составлен на основе запросов на аренду жилья через сервис «Авито Путешествия». На первом месте Казань, далее идут Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составляет почти 7 тысяч рублей. В Петербурге и Москве на 1000 меньше. В сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье. Но там сутки проживания стоят почти 20 тысяч рублей. В завершении выпуска информации о курсе валют и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, плюс 17 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки.

0: где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европе Плюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов. Они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видео трек так и называется. Просто и понятно. Weekend.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Стоп. Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.

0: OMICRAB! Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Вегердеев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиан. Не соглашайся на меньшее. Вид клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ДАВ АВТО 30 лет.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и Нью Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один Нью Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк». Реклама.
6: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
7: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников. Подарок!

0: 45В. Утро без очков. За рулем, в спортзале, в привычном темпе, с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Европа плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском. Царь горы. Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.

0: OMICRAB.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Фегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
2: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: Money Nights на Европе Плюс. Профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве. До конца этого часа сначала Марк Дан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием. Впереди Goodbye.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Европа Плюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Брайан Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Но пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Кость, привет всем. Добрый вечер. Одобрен законопроект, усиливающий контроль за незаконным майнингом. Посещаемость торговых центров России снижается. И китайские ученые предложили освещать улицы с помощью растений. Подробности далее. В Комитете Госдумы одобрили законопроект о наказании за незаконный майнинг. Мера будет применяться, если причинен крупный ущерб. Срок лишения свободы будет достигать 5 лет. Наказание предусмотрено и для операторов майнинговой инфраструктуры. Альтернатива – штраф до 2,5 миллионов рублей или принудительной работы до 5 лет. Для организованных групп ответственность будет повышенной. При этом от уголовной ответственности можно освободиться, если полностью возместить ущерб. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Это абсолютный приоритет. Напомню, что с 5 мая в Москве и в других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом. При этом также не работали такси, доставка и терминал оплаты. Минцифра объяснила ограничение необходимостью предотвращения угроз безопасности. Юные москвичи делают первые шаги в науке. В столице уже 11 лет проводятся открытые научно-практические конференции для школьников. На них ребята создают собственные перспективные проекты в самых разных сферах. От агродронов для борьбы с борщевиком до бизнес-планов по созданию эко-отелей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году в конференции приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Посещаемость торговых центров на майских праздниках в России заметно снизилась. В Москве показатель количества посетителей на 1000 квадратных метров упал на 4% за неделю. И на 5% в годовом выражении. В Санкт-Петербурге падение составило 7%. Эксперты связывают тенденцию с сокращением расходов граждан на фоне экономической неопределенности, холодной погоды, которая снижает число спонтанных визитов, а также с перебоями в работе мобильного интернета. Кроме того, развитие цифровых сервисов бьет по развлекательной составляющей торговых центров. Китайские ученые представили коллекцию светящихся растений для городского освещения. Среди модифицированных видов хризантемы, орхидеи и подсолнухи. Разработчики утверждают, что технология поможет экономить электроэнергию и снижать выбросы, однако эксперты предупреждают, искусственное свечение может нарушить ритмы насекомых и привести к неконтролируемому распространению модифицированных генов. Пока уровень свечения недостаточен для практического применения, но ученые продолжают работать в этом направлении. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар на отметке 75 рублей и 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем хорошего вечера. В Москве 18 часов и 3 минуты.

0: меня девушка, которая от этой песни не просто в восторге, аж глаза закатывает от удовольствия, когда слышит ее в эфире. Да, Наташка, привет. Я думаю, она понимает, о чем я. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть, я думаю, что этот трек нравится многим. Да, также здесь Фомин, здрасте. Дальше, естественно, будем коротать этот день вместе. Ну а день-то сегодня какой, а? С днем радио всех, кто меня сейчас слышит. Ну и, конечно же, выбирает радиостанцию номер один в России ежедневно. И правильно делаете, потому что впереди только суперхиты. Обещаю встречу с Медузой, услышим Don't Wanna Go Home. Классный трек, звучит просто на все 10 из 10. Чуть ранее Cyril и Stumbling. Все это здесь, на радио номер один в России.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: go home tonight. Классная история. А чем-то она напоминает мне историю шведской хаус-мафии, Алесса конкретно. Но на этот раз это другой проект. «Медуза» на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18.33. Привет всем, кто уже отработал сегодня, двигает в сторону дома. Завтра будет вообще легко. Завтра последний рабочий. И, по-моему, он даже должен быть чуть покороче, да? Впереди еще и праздничные выходные с понедельником вместе. Ну, классно же, а? Ну, все, здорово. Будем отдыхать, будем слушать лучшую мировую поп-музыку и, конечно же, делать это вместе. Это Фомин. И дальше я предлагаю встречу с Дуа Липой. Небольшое свидание, трехминутное «Don't Start Now». Ну, а также Алекс Уоррен тоже появится.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
7: Реклама.
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: Еврохит ТОП-40 пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Она приходила к нам в гости, в бригаду, и это было здорово, потому что она достаточно открытая, веселая, да, жизнерадостная девушка. Ёлка на Европе Плюс прямо сейчас, проще. Надеюсь, что не в последний раз она к нам приходила. Надеюсь, что придется еще и с акустикой, это было бы здорово. Но, наверное, уже после летнего периода, но кто знает, кто знает. Давайте ждать этого момента, но чтобы быть всегда в курсе событий, есть наш сайт europaplus.ru. Будь с нами.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Финал часа на Европе Плюс. Маклмор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами. Can't Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу. И на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся. Это Европа Плюс. Мы идем в новые 60 минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Перми уже 21:00.
2: Европа Плюс.
0: Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
3: Костя, привет всем. Добрый вечер. ОСАГО оказалась убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Калум Скотт, Stay.
1: Оставайся, обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза, услышим I Can Wait, ну а также Гнарлз Баркли, суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
2: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19.33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает, не до минуса, конечно, но плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером все без изменений. Можно найти любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Mind, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы. Это я точно говорю. Cold скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду, этой ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 20.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы» в воплощении мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой.
4: Привет! Ты проснулся?
5: Ну да.
4: Мы разбудим тебя.

0: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Больше хитов. Больше музыки. 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми. 219-5701. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие.

Tonight на Европе Плюс. Да, на мгновение 19.49 в Москве, и мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Enough, дальше. Хиты, дальше. Любимая музыка, дальше. Радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.